0: Бьеса, анто брез джебьеса. Ма ты ствечер партисну, яс на гаста косем да залило карбураторе.
1: А, не дайте просим, ки дилаш, ки дилаш?
0: Я рекла руса, че улица. Ки дилам? Се сам типову, яс уазем, ма авто промети горица.